0: Подла? Как? Что? Лексия, профессор!
1: А какую температуру я в намерил? Я да хижо пиповал?
2: Хай, Семен Рунес вышел!
3: Полада мой! Ну хай, термометр показал 83,5 стопню.
2: То еж но зимица, люба Йозефина.
4: Добре ранне вам ай! Что с тобой е, Йозефина?
3: Мам зимицу.
2: Тодла, мам дженца сам снедач, або?
3: Мисо ниче нохце.
4: С чем стай температуру меривой?
2: С нашим дигитальным зимицым термометром. Маме тола ене штутун дигитальны.
3: Мама тола стайне в этом бойда, со меше вона цели хинайши зимицу термометр.
2: Але то бешет 40 литами.
4: То трихи, хай. Але вон е подобне дигитальному фунгувау. Енойш со неваю дигитальне, вяц так страшне, кай штункиш вуживаше со дзечатстве ваю старшею.
3: В ним беше некаки метал, або? Так со тола пуеда.
4: Хай, цилле правје. Живе слебро. To je jenički metal, kiš je při normálnej rumnostnej temperatúre bežite a so za termometre vúživaše. Tute bežite živé slibro, termometre z přiberací temperatúru rovce stupaše. A dokáž by otvonka na termometre skala ličbu napísana, si mu dokladnú temperatúru očítač.
2: A što je potom strašné při tým?
4: Пуны живого слебра су страшны, а едойте, дыш с термометра в убежа.
2: Ага!
3: Маме су вони в пистоне деда юну зимицу мерили, вона друда поеда. Со руне дайкен термометром, в котром сцеше живое слебро.
2: А что бы результат?
3: Вот вам она шпицка в рице, чего шла дебеше вона на то не дом до коруня.
4: To je vizo strašna vec, šako nihto rec ne može, dokal je žive slebro při tem tvochnevo.
3: Tak je.
4: To so či dženca vjace s digitalnim termometrom stač ne može. Vústro so spiešne za so luba Jozefina.
3: Ďakuju so.
2: Jozefina, chcemo ešte raz mirič, snano je temperatura mestem žno za soniša.
3: Moje dla.
4: Rianne Jane, mamaj pšeju.

Vítam vás na aktuálnym magazín v Dolnosaskej Rece. Hojo, Diana Šicová pri mikrofóne. Как се вам там венце жо? Не бьо йо шире, ме юж филу йо то свинцо, а ме йо теке роно пичку зимаху в студию. Але вет виче го гап шиду хищи раз лешойске температуры. Ведро нас пак жинца хуаце яно накшо мне забира. Мы поведаме с Вьедницу сарские рецные шуле, там йо статувау новый семестр. Serska Rada, Jose Zora z gubwańskimi temami zabierała, jo digitalna ucba udroga za ten brach serskich zepta jo. Beniezjaunem posiedzeniu Rady su z bramborskim gubwańskim ministerstwom powiedali. Ulicu jo nam zwąk Rady Delia Münchowa. A z recnym centrumom Witaj jo powiedała moja kolegoka Maria Elikowska-Windlerowa. Tam bieže juž uši dvažasča liet kúšte lieto umielske ubežovanie za předšulske a šulske žiči. A kake ideje sú žiči letosa mieli a kak sú je zvopšaudnili, to slyšenšo v aktuálnym činosku. Potakem, ze startom šulskego lieta jo zase viele los v serskem svieše a ho v serskem programie vo tom slyšenšo. Mešane ze serskiju muziku. Hojo Andreas Biking za vás. Krabace vroši.